0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» с нами будет служить Сергей Конаковский. Шай вакара, радим отвертас дебес мумсун, ар мумс калпо Сергей Конаковский. Драудзе зилайс крусц.
1: Добрый вечер.
2: Лавакар.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: Лавакар, дорогие радиоклассы.
1: Вроде традиционное такое приветствие уже.
2: Итка, традиционал узруна яу.
1: Привычная фраза с нашей стороны.
2: Перест фраз на мус пусес.
1: Но как искренне мы рады встретиться с вами.
2: Бецикно сердц мы сам паties priecīgi ar jums satikties.
1: Почему же так?
2: Un kāpēc tā?
1: Потому что в эфире христианского радио.
2: Jo kristīgā radio ētarā.
1: Мы прославляем нашего Господа.
2: Mēs pagodinam mūsu kungu.
1: Здесь не поется о несчастных судьбах.
2: Te netiek dziedāts par kaut kādām nelaimīgiem likteņiem.
1: Разбитых сердцах и разбитых жизнях.
2: Vai kaut kādām satriektām dzīvēm, vai salaustām dzīvēm.
1: Здесь мы ободряем, может быть, какие-то людей, которые попали в непростые ситуации.
2: Te iespējams mēs kādus iedrošinām, kuri varbūt kādās neparastās situācijās ir nokļuvuši.
1: Укрепиться в нашем Господе.
2: Lai nostiprinātos viņu mūsu kungā.
1: И даже если кто-то из нас, брат и сестра.
2: Un pat ja kāds no mums brāli vai māsa.
1: Знаем Господа.
2: Zinām kungu.
1: Крепки в Господе.
2: Esam stipri kungā.
1: Слава Богу за тебя.
2: Nu, paldies Dievam par tevi.
1: Тогда продолжай.
2: Tad tā turpini.
1: Как некогда сказал псалмопевец.
2: Kā reiz psalmists teica.
1: И я умощен свежим елеем.
2: Esmu ar svaigu eļu svaidīts.
1: Вчерашняя манна не пойдет.
2: Vakardienas manna nederēs.
1: Вчерашние достижения, они не в заслуге.
2: Un vakardienas sasniegumi nebūs derīgi šodien.
1: У нас есть сегодня.
2: Šodien ir šodiena mums.
1: И простираемся мы в будущность.
2: Un tāpēc mēs tiecamies uz nākotni.
1: Которая по словам нашего Господа.
2: Kas ir pēc mūsu kunga vārdiem.
1: Она не потеряна.
2: Viņa nav zaudēta.
1: У нас есть будущность и надежда.
2: Mums ir cerība un nākotne.
1: Почему? Потому что наш Господь, он вечно жив.
2: Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu kungs ir mūžīgi dzīvs.
1: Наш Господь вечно жив, дорогой человек.
2: Mūsu kungs ir mūžīgi dzīvs, дорогой
1: Я
2: человек.
1: Я хочу, чтобы это простое откровение так глубоко прошло в нас сегодня.
2: Gribu, lai šī vienkārši atklāsim, tik dziļi ieiet mūsos šodien.
1: Поэтому мы радуемся сегодня
2: здесь. Tādēļ mēs priecājamies šodien.
1: Что мы можем свободно возвещать благую весть.
2: Ka varam brīvi mēs pasludināt evaņģēliju.
1: О нашем прекрасном Господе.
2: Par mūsu brīnišķīgo kungu.
1: Который жив во веки веков.
2: Kurš ir dzīvs mūžu mūžos.
1: Который вчера, сегодня и во веки тот же.
2: Kurš ir vakar, šodien un mūžīgi tas pats nākotnē.
1: И раз он в своем земном хождении спасал, исцелял, воскрешал.
2: Un jā, jau, kad viņš zemes kalpošanā glāba, dziedināja un cēla no miroņiem.
1: Сегодня он делает то же самое.
2: Šodien viņš dara to pašu.
1: Воскрешает мертвые души.
2: Viņš uzceļ mirušas dvēseles.
1: Исцеляет.
2: Tās dziedina.
1: И внутренние какие-то болезни больше даже, чем внешние, наверное.
2: Un iekšējās, iespējams, kādas slimības pat vairāk nekā ārējās.
1: Во всяком случае, для него это более важно.
2: Katrā gadījumā viņam tas ir vairāk svarīgi.
1: Чтобы наш внутренний человек был здоров.
2: Lai mūsu iekšējais cilvēks būtu vesels.
1: А это возможно только с ним.
2: Un tas ir iespējams tikai ar viņu.
1: Когда он духом святым приходит в наши жизни.
2: Kad viņš caur svēto garu ienāk mūsu dzīvēs.
1: Когда он рождается в наших сердцах.
2: Kad viņš dzimst mūsu sirdīs.
1: И когда он там не умирает.
2: Un kad viņš tur nenomirst.
1: Когда он там растет.
2: Kad viņš tur aug.
1: Поэтому мы сегодня хотим расти вместе с тобою, дорогой человек.
2: Tādēļ šodien mēs gribam kopā ar tevi augt, dargo cilvēku.
1: Дорогой брат, дорогая сестра.
2: Dargais brāl un māsa.
1: Я понимаю, что слушают нас в основном веру люди.
2: Saprotu, ka pamatā mums klausās ticīgi.
1: Многие из вас хорошо знают Писание.
2: Un daudz no jums labi pazīst rakstus.
1: Пусть сегодня этот свежий елей.
2: Un lai šodien šī svaigā eļļa
1: опять придёт этим вечером в твою жизнь.
2: Atkal atnāk šajā vakarā tavā dzīvē.
1: Я поделюсь небольшим свидетельством сегодняшнего дня.
2: Un dalīšos ar šīs dienas liecību.
1: Моя работа,
2: mans darbs,
1: позволяет мне.
2: Ļauj man.
1: Слушать что-то.
2: Klausīties kaut ko darba laikā.
1: Я часто работаю в одиночку, скажем так.
2: Bieži strādāju viens pats.
1: Мне никто не мешает.
2: Нет, мне не трауцает.
1: Это прекрасно.
2: Это серебряничтик.
1: Я делаю свое дело.
2: Дарю свою дарбу.
1: Получаю за это финансы.
2: Саням про ту финанс.
1: И при этом включил сегодня христианское радио.
2: Un pie visu tā ieslēdz šodien kristīgo rādio.
1: И прослушал нескольких братьев.
2: Un noklausījuši dažus brāļus.
1: Я так порадовался.
2: Un tā nopriecājos.
1: Что благая весть звучит.
2: Kad labā vēsts skan.
1: И что я вынес из этого прослушивания?
2: Un ko es izsicināju no šīs klausīšanās?
1: Все эти несколько братьев, которых я слышал сегодня.
2: Visus tos brāļus, ko šodien dzirdēju.
1: Они говорили о важности.
2: Viņi runāja par svarīgumu.
1: Пребывания нашего в Слове Божьем.
2: Mums atrasties Dieva vārdā.
1: В Библии.
2: Bībelē.
1: И о важности пребывания Слова Божьего в нас.
2: Un par to, cik svarīgi, lai Dieva vārds arī mūsos atrodas.
1: Чтобы, как сказал один брат, приведя пример из послания к евреям.
2: Kā viens brālis teica, minot piemēram no ebreju vēstules.
1: Чтобы мы растворяли Божье Слово верою в себе.
2: Lai mēs izšķīdinātu Dieva vārdu caur ticību mūsos iekšā.
1: И тогда приходит нужный результат.
2: Un tad atnāk īstais rezultāts.
1: Tad ты точно не будешь разочарован.
2: Tad tiešām nebūs vīlies.
1: Я молюсь, Бог не отвечает.
2: А, лудзос, bet Dievs neatbild.
1: Ну, как он не отвечает?
2: Ну, kā neatbild?
1: Он отвечает.
2: Viņš atbild.
1: Бывает, что не так, как мы хотим.
2: Bet, nu, mēs būtu, ka ne tā, kā
1: не
2: mēs
1: так
2: vēlamies.
1: Быстро, как мы хотим.
2: Un ne tik ādri, kā mēs
1: gribam. Мы привыкли сейчас с нашими технологиями.
2: Esam pieraduši ar tehnoloģijām.
1: Нажал кнопочку и дозвонился.
2: Piespied
1: через подзинь, много километров.
2: Сазвонījies.
1: Но с Богом так не работает.
2: Bet ar Dievu tas tā nedarbojas.
1: Ему по смартфону не позвонишь.
2: Viņam tu tā neuzzvanīsi caur vietu tālruni.
1: Ему идет звонок из нашего открытого сердца.
2: Pie viņa zvans nonāk no mūsu atvērtās sirds.
1: А так как есть враг,
2: bet tā kā ir ienaidnieks,
1: который ставит свои препятствия,
2: kas arī liek savus šķēršļus,
1: то зачастую вот и проходит какое-то время, может быть.
2: Tad bieži vien arī kāds laiks
1: iespējams. Ну не сдавайся, дорогой человек.
2: Bet nu nepadodies, mīļo cilvēku.
1: Я хотел сегодня поговорить.
2: Šodien vēlējos parunāt.
1: Конечно, мы будем молиться обязательно. Сегодня у нас есть нужды и благодарности.
2: Mēs noteikti lūksim. Šodien mums ir daudz vajadzības un pateicības.
1: А сейчас мы посмотрим вместе с вами в Слово Божье.
2: Bet tagad ieskatīsimies Dieva vārdā kopīgi.
1: И я бы сегодняшнюю тему свою условно обозначил так.
2: Un šodienas tēmu es nosacītu nosauktu tā.
1: Ценность или глубина одного стиха в Библии.
2: Vērtība vai dziļums viena Bībeles panta.
1: И вот такое местописание прочитаем сейчас.
2: Un te tādu rakstu vietu.
1: Евангелие от Луки.
2: Лукс Евангелис.
1: 6 глава.
2: 6 nodaļa.
1: 47 и 48 стихи.
2: 47-48 пант.
1: Здесь Иисус говорит, сравнивает жизнь человека со строением дома.
2: Te Kristus Jēzus salīdzina cilvēku dzīvi ar nama būvniecību.
1: И тот же самые слова абсолютно практически.
2: Un tie paši vārdi var
1: teikt. Есть в Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа.
2: Ir arī kunga kalna svētrunā.
1: Которые записаны в 7 главе, в конце главы.
2: Kas ir ierakstīts 7. Nodaļā.
1: Но мы прочитаем из послания Луки.
2: Bet nu lasīsim no Lūkas evaņģēlija.
1: Потому что есть здесь некоторые слова, которые не написаны в Евангелии от Матфея.
2: Jo ir te daži vārdi, kas nav uzrakstīti no Mateja evaņģēlija.
1: Читаем эти два стиха. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. И когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что основан был на камне. Аминь».
2: Ik viens, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un dara, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Tas ir līdzināms cilvēkam, kas sēku celdams dziļi raka un pamatu lika uz klints. Kad nu plūdi nāca, tad ūdeņi lauzās uz ēku, bet nespēja to kustināt, jo tā bija celta uz klints. Āmen.
1: И вот здесь Господь говорит,
2: un te kungs saka,
1: что вода наперла.
2: Ka ūdeņi nāca.
1: То есть пришел какой-то шторм.
2: Atnāca kaut kādas vētra.
1: Какие-то неприятные обстоятельства.
2: Kaut kādi nepatīkami apstākļi.
1: Здесь не сказано, если они придут.
2: Nav teikts, ja viņi atnāks.
1: Здесь сказано, придут.
2: Te teikts, ka atnāks.
1: Пока мы живем на земле, всегда что-то вот это есть.
2: Kamēr uz zemes vien dzīvojam, vienmēr kaut kas tāds notiek.
1: Что-то, чего мы не ждем.
2: Kaut kas, ko mēs negaidām.
1: Что-то, что пытается нас выбить из колеи.
2: Kaut kas, kas cenšas mūs izsist no mūsu ierastās gultnes.
1: Но вот тут написано в 47 стихе,
2: bet 47. Pantā rakstīts.
1: Иисус говорит, три пункта упоминает.
2: Я сказал, три пункта.
1: Прийти к нему.
2: Atnākt pie viņa.
1: Слушать его слова.
2: Klausīties viņu
1: vārdus. Исполнять их.
2: Un darīt tos.
1: А в 48 стихе.
2: Bet 48.
1: Он уточняет.
2: Viņš precizē.
1: Вот то, чего нету в Евангелии от Матфея.
2: Tas, kas nav Mateja evaņģēlijā rakstīts.
1: Говорит, копал.
2: Rakstīts dziļi raka.
1: Углубился.
2: Un tā kā iedziļinājās.
1: И как-то очередной раз читая эти строки,
2: un ikreiz lasot šīs rindas,
1: я сделал для себя вывод.
2: Izdarīju priekš tevi secinājumu,
1: что надо хорошо копать, ну, то есть глубоко копать, извиняюсь.
2: Ka vajag dziļi rakt,
1: и хорошо строить.
2: Un labi būvēt.
1: И это что значит-то?
2: Un ko tas nozīmē?
1: Это значит, что слово мы не должны иметь поверхностное отношение к нему.
2: Tas nozīmē, ka pret vārdu mēs nedrīkstam virspusēji attiekties.
1: Рассуждать о нем.
2: Vajag par viņu domāt.
1: Вникать в него.
2: Vajag viņā iedziļināties.
1: Углубляться в него.
2: Vajag viņu pārdomāt.
1: Потому что это и есть
2: tāpēc,
1: то основание, которое мы закладываем в нашу жизнь.
2: Tāpēc, ka tas arī ir tas pamats, ko mēs liekam savā dzīvē iekšā.
1: Чтобы никакие негативные обстоятельства.
2: Lai nekādi negatīvi apstākļi.
1: Никакой нежданный диагноз.
2: Некогда негадита диагноз.
1: Или может быть какая-то долговременная болезнь.
2: Vai kaut kāda ilgstoša slimība.
1: Не украли твою веру.
2: Nenozaktu tavu ticību.
1: Не поколебали твое основание.
2: Neizkustināt no tevi no taviem pamatiem.
1: Вернее, не поколебали твою жизнь на этом основании.
2: Tavu dzīvi, lai viņi neizkustinātu uz šī pamata.
1: Твой дом, который построен.
2: Tavs nams, kas ir celts uz šī pamata.
1: Ты пришел ко Христу.
2: Tu atnāc pie Kristus.
1: Ты услышал его слова.
2: Tu dzirdēji viņa vārdus.
1: И ты стараешься исполнять их.
2: Un tu centies viņus pildīt.
1: Это обязательное условие.
2: Tas ir obligāts nosacījums.
1: А чтобы исполнять, надо их понимать.
2: Bet lai tos pildīt, vajag viņus saprast.
1: А чтобы понимать, надо вот копать глубоко.
2: Bet lai viņus saprast, vajag dziļi rakt.
1: Вырезаться.
2: Пильнить так, как грезties iekšā tajā.
1: И бывает, что какой-то один стих в Писании говорит так ёмко, так много.
2: Un mēs būtu, ka viena rakstu vieta runā tik dziļi un tik daudz.
1: Ja tu smotriši na eti neskaļka slūv.
2: Un tu reizi skaties uz šiem dažiem vārdiem.
1: Rassuždājuši mēsti s Duhom Svētiem.
2: Un tu pārdomā tos kopīgi ar Svēto garu.
1: И видишь, насколько это прекрасно, насколько это глубоко, насколько это мощно.
2: Un redz, cik tas ir spēcīgi, cik tas ir dziļi, cik tas ir brīnišķīgi.
1: Вот давайте прочитаем вместе с вами.
2: Izlasīsim kopā ar jums.
1: Такой стих, это будет послание к Колосянам.
2: Vēl no vēstules Kolosiešiem.
1: 4. Глава, 17. Стих.
2: 4. Nodaļa, 17. Pāns.
1: Апостол Павел в конце своих посланий, как всегда, приветствует.
2: Pāvils, kā parasti savās vēstules beigās, visus sveicina.
1: Братьев, сестер.
2: Брāļus un māsas.
1: Упоминает по именам.
2: Un viņus min vārdos.
1: И, может быть, дает какие-то указания в том числе.
2: Un iespējams kādreiz dot kādas norādījumas.
1: И вот здесь этот стих гласит так.
2: Un šeit pāns skan sakojoši.
1: Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе.
2: Bet Архипам es lieku sacīt, skaties, ka tu izpildītu kalpošanu, kuru saņēmi tai kungā.
1: Wow.
2: Re.
1: Это не просьба.
2: Tas nav lūgums.
1: Апостол Павел дает четкое такое указание.
2: Апостолс Павел дает такую прецизную норадию.
1: Донесите до этого брата.
2: Jūs viņam pasakiet to.
1: Я верю, что это Павел не свою волю тут излагает.
2: Ne jau savu gribu šeit Pāvils izsaka.
1: Скажите этому брату Архипу.
2: Sakat tam brālim Архипам.
1: Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе.
2: Skaties, ka tu izpildītu kalpošanu, kur saņēmi tajā
1: kungā. То есть, ну, не просто будь прихожанином, ухожанином в собрании.
2: Nevis vienkārši es atnācies un aizgājies draudzes sanāksmē.
1: У каждого для нас есть призвание от Господа.
2: Katram no mums ir Dieva aicinājums.
1: Какое оно?
2: Un kāds tas ir?
1: Так это лично нам и надо находить.
2: Un to mums arī personīgi ir jāatrod.
1: Этот человек, этот Архип.
2: Un šis cilvēks, Архипс.
1: Он уже принял в Господе.
2: Viņš jau ir pieņēmis
1: tajā kungā. И Павел его увещевает.
2: Un Pāvils viņu vēl vairāk pamāca.
1: Исполни это служение.
2: Tagad izpildi šo kalpošanu.
1: Не оставь его где-то там в стороне.
2: neatstāja to kaut kur novārtā.
1: Потому что именно от этого зависит качество нашей жизни.
2: Jo tieši no tā ir atkarīga mūsu dzīves kvalitāte.
1: Именно за это послушание или непослушание мы будем нести ответ перед Господом.
2: Un tieši par šo paklausību vai nepaklausību mēs nesīsim atbildību tā kunga priekšā.
1: И слава Богу.
2: Un paldies Dievam.
1: Это я про что?
2: Es par ko tad?
1: Больше практически этот человек нигде не упоминается.
2: Vairs nekur Arhips netiek praktiski minēts.
1: Но есть еще один стих.
2: Bet ir vēl viena rakstuvieta.
1: Послание к Филимону.
2: Филимонам.
1: По-моему, второй или третий стих.
2: Šķiet otrais vai trešais.
1: Я просто процитирую.
2: Vienkārši nocitēšu.
1: Он говорит, что Архип наш сподвижник в служении.
2: Viņš saka, ka Arhips ir mans darba biedrs mūsu kalpošanā.
1: Amen.
2: Amen.
1: Значит, этот человек услышал.
2: Tātad viņš sadzirdēja.
1: И вот мы прочитали один стих.
2: Un izlasījām vienu pāri.
1: А за ним целая судьба, дорогой человек.
2: Bet aiz tā ir vesels liktenis, mīļo cilvēku.
1: Человек, который пришел
2: к Господу. Cilvēks, kurš atnāca pie kunga.
1: Человек, который что-то услышал от Господа, что-то принял.
2: Cilvēks, kurš kaut ko izdzirdēja no kunga.
1: Может быть, через пророческое слово.
2: Varbūt caur pravietisku vārdu.
1: Может быть, лично от Духа Святого.
2: Varbūt personīgi no Svētā Gara.
1: Призыв какой-то.
2: Kādu aicinājumu.
1: И Павел ему увещевает: не пренебрегай.
2: Un Pāvils viņu pamāca, klausies, tu neatstāji novārtā.
1: Обязательно исполни это служение.
2: Obligāti izpildi šo kalpošanu.
1: Slava Bogu.
2: Nu, paldies Dievam.
1: Один стих.
2: Viens pants.
1: И мы видим судьбу.
2: Un mēs redzam veselu likteni.
1: Спасенную.
2: Izglābtu.
1: Который служил.
2: Kas kalpoja.
1: Аллилуйя.
2: Аллилуйя.
1: И следующий стих, который я хотел с вами поделиться.
2: Un vēl viena rakstuvieta, ar ko vēlējos padalīties.
1: Мы говорим сегодня о глубине одного стиха.
2: Runājam šodien par viena panta dziļumu.
1: Первая книга царств, 17 глава.
2: 1 Samuēl, 17. Nodaļa.
1: Очень известная история для христиан.
2: Ļoti zināms stāsts priekš kristiešiem.
1: Наверняка уверен, что 99% слушающих знают эту историю.
2: Esmu pārliecināts, ka 99% no klausītājiem zin šo stāstu.
1: Поединок Давида и Голиафа.
2: Дэвида un Голиата cīņa.
1: Но мы посмотрим только один стих.
2: Bet mēs tikai vienu pantu paskatīsimies.
1: После уже этого поединка.
2: Jau pēc šīs divu cīņas.
1: И вот здесь я не уверен, что многие его вникали.
2: Un tad neesmu pārliecināts, ka daudzi šajā pantā bija iedzinājušies.
1: А он не случайно здесь.
2: Bet viņš nav pavēlti šeit.
1: В Библии вообще нету ничего случайного.
2: Библия вispār
1: каждое слово на своем месте.
2: Kā sakritība, katrs vārds ir savā vietā.
1: 17. глава, 54. стих.
2: 1. Samuēl 17:54.
1: И взял Давид голову филистимлянина.
2: Bet Dāvids ņēma filistieša galvu.
1: Этого Голиафа.
2: Šī Goliāta galva.
1: И отнес ее в Иерусалим, а оружие его положил в шатре своем.
2: Un nesa to uz Jeruzālem, bet tā abruņojumu viņš noglabāja savā teltī.
1: Если кто-то не знает четко библейскую историю.
2: Ja kāds precīzi nezin šo Bībeles stāstu.
1: То может подумать, и что?
2: Un padomāt, nu un?
1: Ну, решил парень туда отнести ее.
2: Nu labi, izlēm tā.
1: Но дело в том.
2: Bet lieta tāda.
1: Что Иерусалим на то время...
2: ka Jeruzalem tajā laikā
1: nebūs zavajoman izraeļtienami.
2: Nebija vēl izraeliešu iekarots.
1: Kad Jēzus Navin zavajovo etu zemļu,
2: kad Jozo iekaroja šo zemi,
1: ani nevzēli Jeruzalem.
2: Viņi neiekaroja Jeruzalem.
1: On iminavalsa Jevusam, Jevusam.
2: Viņš bija par jebusiešiem saukta tālaik.
1: И там жила вот эта народность Jevusieji.
2: Un tur dzīvoja jebusieši.
1: Это была очень серьезная крепость.
2: Un tā bija nopietna, tas bija nopietnas cietoksnis.
1: Stojašie na gare.
2: Kas bija kalna galā.
1: Iz dvuh staron lašķīnē, nizīnē.
2: Un no abām pusēm bija tāds kā gravas vai aizes.
1: I Biblija neapisvojot, što i kak tam bila.
2: Biblija tā īsti neaprakst, kas tur un kā tur notika.
1: No jest fakt.
2: Bet ir fakts.
1: Izraeļtāņi nevzēli tagdā Jerusalim.
2: Izraeļaši toreiz neiekaroja Jeruzalem.
1: David pabiždājot Goliāfa.
2: Davids uzvar Goliātu.
1: Берет его голову,
2: ņem viņa galvu,
1: и несет ее в Иерусалим,
2: un nes to uz Jeruzalem,
1: который на то время не принадлежит Израилю.
2: Kas tajā laikā vēl nepieder Izraēlam.
1: Я слышал, читал, вернее, разные теории.
2: Un esmu lasījis dažādas teorijas.
1: По этому стиху.
2: Pēc šī panta.
1: Что, возможно, Давид отнес голову филистимлянина уже тогда, когда он завоевал Иерусалим.
2: Ka iespējams viņš aiznes to filistiešu galvu jau tad, kad bija iekarot Jeruzalem.
1: Но тогда бы это место писания там и находилось, когда он завоевал его.
2: Bet tad jau šī rakstu vieta, un tur jau atrastos, tad, kad viņš viņu iekaroja.
1: Но здесь по свежим следам.
2: Bet te uz svaigām pēdām.
1: И юноша поражает филистимлянина.
2: Tātad jaunietis nogalina filistieti.
1: Берет эту голову.
2: Ņem šo galvu.
1: Этого великана.
2: Šī milža galvu.
1: Этот знак победы.
2: Šo uzvaras zīmi.
1: И несет к этой неприступной крепости Jebus, который был Иерусалимом.
2: Un nes uz to Jebusu, kas ir Jeruzāleme, pie šī cietokšņa.
1: И вот можно посмотреть на этот стих.
2: Un te tā var apstīties.
1: Зачем он это сделал?
2: Ну, kāpēc viņš tā darīja?
1: Потому что в его сердце было вот это вот знание.
2: Jo viņa sirdī bija šī te atziņa.
1: Что там, где некогда Авраам возложил на алтарь своего сына.
2: Kad reiz tur, kur Ābrahams uzlika uz altāru savu dēlu.
1: Там должно быть место поклонения сердца, так скажем, царства израильского.
2: Tur ir jābūt Izraela sirds pielūksmei.
1: И он несёт эту голову туда.
2: Un viņš nes galvu uz turieni.
1: Я вижу в этом стихе так.
2: Un es redzu šajā pantā.
1: И он приносит к этим стенам её.
2: Viņš atnes viņu pie šīm cietokšņas sienām.
1: Ставит этот громадный такой вот часть этого тела великана.
2: Liek šo milzīgo ķermeņa daļu šī milža.
1: И кричит тем на стенам.
2: Un kliedz tiem uz tām sienām.
1: Вы это видите?
2: Vai jūs redzat?
1: Настанет время.
2: Atnāks laiks.
1: Иерусалим будет наш.
2: Jeruzalem būs mūsu.
1: Как пал этот великан, так падут эти стены.
2: Tā kā šis milzis krīt, tāpat šīs sienas kritīs.
1: Прошли годы.
2: Un pagāja gadi.
1: От 15 до 20 лет, насколько я помню.
2: 15-20 gadi apmēram, cik atceros.
1: И Давид завоевал Иерусалим.
2: Un Dāvids iekaroja Jeruzalem.
1: И когда он пришел туда уже как царь с войском.
2: Un kad viņš atnāca turien jau kā ķēniņš ar karaspēku.
1: Он услышал те же насмешки, которые, возможно, слышал вот этим юношей.
2: Un iespējams dzirdēja tos pašas nievas, ko viņš dzirdēja, tā kā viņš bija jaunietis.
1: Да ты сюда не войдёшь.
2: Tu te neienās.
1: Слепые, хромые тебя отгонят. Ты чего сюда пришёл?
2: Tevi aklī un kurlē vispār aizīs no šiem, ko tu teisi atnācis?
1: И Библия говорит короткую фразу: он взял Иерусалим.
2: Un Bībela pasaka īsu frāzi: viņš paņēma Jeruzalemi.
1: Потом его сын построил там храм.
2: Un tad viņa dēls tur uztaisīja pēc tam templi,
1: который был средоточием поклонения Господу нашему.
2: Kas bija pielūksums vieta mūsu kungam.
1: Именно там наш Господь был распят.
2: Tieši tur mūsu kungs tika arī krustāsīsts.
1: В Иерусалиме.
2: Kaut kur tur Jeruzalemē.
1: Про что я сегодня говорю, дорогой?
2: Par ko šodien es runāju, mīļais draugs?
1: Глубина одного стиха.
2: Viena panta dziļums.
1: И что для нас?
2: А kas, ko tas par mums dod?
1: Давид отнес голову филистимлянина туда.
2: Dāvids aiznes filistiešu galvu uz turien.
1: Он был уверен, что настанет день.
2: Viņš bija pārliecināts, ka pienāks tā diena.
1: И придет победа.
2: Un atnāks uzvara.
1: Над этой неприступной крепостью.
2: Par šo neuzvaramo cietoksni.
1: Это для нас хороший урок, правда?
2: Un priekš mums tā ir laba mācība, vai ne tā?
1: Настроенным быть на победу.
2: Būt fokusētam uz uzvaru.
1: Научись, дорогой брат.
2: Iemācies, дорогой брат.
1: Научись, дорогая сестра.
2: Iemācies, дорогая мама.
1: Подобно Давиду.
2: Līdzīgi kā Dāvids.
1: Сначала побеждать своего льва и медведя.
2: Sākumā uzvar savu lauvu un savu lāci.
1: Где-то в одиночку.
2: Kaut kur tur, kur tu esi vienatnē.
1: Возрастить в сердце вот эту уверенность в победе.
2: Un izaudzē sirdī šo te pārliecību par uzvaru.
1: И если на тебя придет великан,
2: un ja pār tevi un uz tevi nāks milzis,
1: ты не будешь сомневаться, подобно Давиду.
2: Tu nešaubīsies līdzīgi kā Dāvids.
1: А потом возьмешь свой Иерусалим.
2: Un pēc tam arī paņemis pats savu Jeruzalemi.
1: То есть то место, которое Бог для тебя приготовил.
2: To vietu, ko Dievs tev ir sagatavojis.
1: Слава нашему Господу.
2: Слава мусь Кунда.
1: И мы будем молиться сейчас.
2: Un nu mēs lūksim.
1: У нас, слава Богу, есть и просьба, и благодарности.
2: Paldies Dievam, ir vajadzības un arī pateicības.
1: И сейчас, драгоценные.
2: Un tagad, mīļie.
1: Да будет ответ.
2: Lai ir atbildi.
1: В твою жизнь.
2: Tavā dzīvē.
1: Все, за кого мы молимся.
2: Visiem, par kuriem
1: я верю.
2: Ticu.
1: Ответ приходит.
2: Kā atnāk atbildi.
1: Молимся за спасение Жанны и ее мужа.
2: Лūdzam par Жанну un viņas vīru.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Приди, Господь, своим Духом Святым.
2: Atnāc Kungs ar savu svēto garu.
1: И измени эти сердца.
2: Un izmaini šis sirdis.
1: Аминь.
2: Amen.
1: Молимся за спасение Елелды.
2: Лūdzam par Leldes pestīšanu.
1: И эту драгоценную женщину мы отдаем в твою руку.
2: Šo dargo sievieti tavās rokās nododam.
1: Да будет спасена.
2: Lai ir izglābta.
1: Настоящим твоим спасением.
2: Ar tavu īsto
1: glābšanu. Да придет вера в ее сердце.
2: Lai atnāk ticība.
1: Да сокрушится лед неверия в жизни этой женщины.
2: Lai tiek izkausāts viss cietais ledus neticības šīs sievietes dzīvē.
1: Молимся за возвращение Яниса к Богу и за Божью милость.
2: Lūdzam par Jāņa atgriešanos pie Dieva un Dieva žēlstību.
1: Да будет так, Господи.
2: Un lai notiek.
1: Вразуми его, как блудного сына.
2: Apgaismo viņu kā.
1: Пусть он возведет свои очи к тебе.
2: Lai viņš savu skatu pats.
1: Пусть он придет себя в своем сердце и в своем разуме.
2: Lai nāk viņš pie savas atziņas par to.
1: Дух Святой стучит в его сердце.
2: Kungs Svētais Gars klaudzina pie viņa sirds.
1: Да возвратится он к тебе, Господи.
2: Ka viņš atgriežas pie tevis, Kungs.
1: Daina благодарит Господа за отвеченные молитвы.
2: Daina pateic Dievam par atbildētām lūkšanām.
1: Aleluja. Мы благодарим Господа вместе с Дайной.
2: Mēs ar Dainu kopīgi priecāmies un pateicamies.
1: Aleluja.
2: Aleluja.
1: Молимся за спасение души Людмилы.
2: Lūdzam par Ludmilas dvēseles
1: pēc. Да, Господь.
2: Jā, Kungs.
1: Самое ценное, для чего ты пришел, Господь.
2: Pats dārgākais, kāpēc tu nāci.
1: Спасать души.
2: Glābt dvēseles.
1: Да будет спасена душа Людмилы.
2: Lai Ludmilas dvēsele ir izglābta.
1: Да будет спасена душа Стефании.
2: Лай Стефанис двесел ризгла.
1: Аминь, Господь.
2: Амен.
1: Молимся за спасение Ольги и Андеса.
2: Lūdzam par Olgas un Anda pestišanu.
1: Tvoji dragocennie tvorenie, Gospodi.
2: Tavas radības dārgās, Kungs.
1: Мы не знаем, где они, что с ними.
2: Nezinām, kur viņi,
1: Но
2: kas
1: ты все знаешь.
2: Bet tu visu zini.
1: Где Ольга, где Андес?
2: Kur Olga un kur Andes ir?
1: Прикоснись к ним.
2: Pieskaries viņiem.
1: Спаси их.
2: Izglābi viņus.
1: Во имя Иисуса.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Молимся за спасение и исцеление Дайны и Сандры.
2: Lūdzam par Dainas un Sandras pestišanu un dziedināšanu.
1: Прикоснись, Господь.
2: Pieskaries, Kungs.
1: И исцелительной твоей силой.
2: Ar savu dziedinošo spēku.
1: И пусть они познают тебя.
2: Un lai viņus iepazīst tevi.
1: Как своего Господа и Спасителя.
2: Ka savu kungu un glābēju.
1: Молимся за полное исцеление дыхательных путей Яниса.
2: Lūdzam par Jāņa elpceļu pilnīgu dziedināšanu.
1: Провозглашаем, что всякая болезнь.
2: Un pasludinām, ka jebkurai
1: slimība. Всякий недух.
2: Jebkurai kaitē.
1: Сокрушен в теле этого человека.
2: Ir tagad salauzts šī cilvēka ķermenī.
1: И его дыхание чистое.
2: У меня алпошина ir brīva.
1: А также вразуми его, Господь, вести здоровый образ жизни.
2: Un tā, Kungs, arī dod viņam vest veselīgu dzīvesveidu.
1: Аминь.
2: Amen.
1: И спасибо вам, драгоценные радиослушатели.
2: Un paldies jums, mīļie radioklausītāji.
1: Что вы есть.
2: Ka jūs esat.
1: Пусть Господь благословит вас.
2: Lai Dievs jūs svētī.
1: До следующих встреч.
2: Līdz nākamajām tikšanās reizēm.
0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Сергей Конуковский. Ше вакара рэдима отвертас дебес с мумсен армум скалпой Сергей Конуковский.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.